Анна Ил, Фридисто, Дабдаша, Рупаша, Сикини, Матераша, Агива, Петя, Ярила, Петя, Агива, Ебази, Курези, Мокрутем, Аява, Усия, Тинга, Примича, Тинг, Труша, Тинга, Нурия, Нинга, Перинапо, Ашеча, Нива,

ах, ах, ох, ох, ух, ух, ха-ха, ха-ха, хо-хо, хо-хо, уху, уху, хе-хе, хе-хе, ухо, ухо. Браво.